0: 睡了。
1: こちらのグロメロメ。先生、いらっしゃいませ。乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗れ乗